Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

0: Түбән Кама 102.6 FM. Болгар радиосында реклама.
1: Жерлі сәлем радио тапшыруының иғанашесі Дом сантехники и плитки кебіті. Шахси ишмекер Мәрдан Шаназиля Анас қызы.
2: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
3: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань. Восстание 129.
4: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Душембе ауыр күн дейбіз. Әкешін жеңіл гіне, рәхат гіне етіп өткәрергенлер сақыма шаулай. Бар ішлеріні шетке қойып, радиолғышығызны 91.5-ке келіп, сахнадашны тыңлағыз.
6: Яшеклевы 12+.
7: Иқтибар! Иқтибар! Иқтибар! Бұлғар радиосы тәқдим ете!
8: 12 сентябрь, Татнефть-аренада!
9: Бұлғар радиосы фест!
8: Популяр жыршылар!
9: Дәртлі жырлар!
10: Юмор һәм қойнар хитлар фестивалі!
8: Килігіз!
9: Татнефть-аренаның бұзын
10: біргәләп әрдік!
11: Билетлар кассир нұқтару сайтында.
12: ООО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Озан Талс Федорамы 1-й ир. Украин 118-784-71-89-2026-йыл.
11: Яшеклеу 6+.
0: Болғар радиосы реклама хызметі телефоны 570-50-95.

0: Когда сажусь за руль, я тут главный. Сам решаю, куда отправлюсь.
1: Маршрут построен.
0: Открываю окно, когда вздумается. Но кто главный на дороге, устанавливаю не я.
2: При пересечении главной и второстепенной дорог на перекрестке всегда соблюдайте правила приоритетности движения. Расставь приоритеты.
3: Боротик уникенше. 13 сентябрьда гене этажи компаниясы тарафынан Казанмолда күшімсіз милек ярминкесе көргезмесі бола. Яңа тұрақлар, фатырлар, һәм йұртлар үшін мақсус ташламала. Сізні 3-ші қатта күтіп қалабыз. 18+, 2026. Барлық мәлімет этажи.com сайтында.
4: Диалог авто. Үстеме пайдаға ау сезонын аша. Бары тек бу айда ғына біздің автосалонларда Тенет автомобильдерінің барлық модельдеріне 24%-ға қадар ұтышлы бейелер. Диалог автода. Ұтышлы бейелерге ау башлана.
5: Тулырақ мәлімет һәм автосалонлардың адреслары диалог автонаттару сайтында. Акция сатуда автомобильдер болғанда ғамәлде. Оферта түгел.
4: Продажа грузовых мотороллеров от компании «Тант». Сделана в Татарстане. Один из лучших помощников сельской местности. Цена от 239 тысяч рублей. Транспорт имеет ЭПТС. Сайт tantelektro.ru. Телефон 8-917-253-2010. 8-917-253-2010.
6: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Орщада урнашкан царская татарская усадьба, веранда усадьба, банкетлар залы сезнен бейрамны күңелле һәм истәлекле итеп уздыру урыны. Казаннан бары тек 50 чакрым ераклыкта. Табигать кочагында урнашкан безнең залларда шәһәр шау-шуын артта калдырып, тыныч һәм рәхәт ял итегез. Арская усадьба кунакларын хөрмәт итә һәм сезнең уңайлыгы өчен барлык көчен куя. 8-917-286-16-16.
8: Давлян. Бірден-бір қобысланмас тамаша сізнің шәхірді. 9 октябрь. Қазан. Пирамида. Концертнің мақсус қунағы Ильсия Бәдрединова.
5: Ешеклеу 6+. 2026 ел.
4: 7 сентябрь. Акбарс-арена стадионы. Рубин Ахмат. Төп елдіз Султан Лагучев. Программа 18 сағатта башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында.
9: В дружную команду «Алтынкул» требуются установщики ПВХ и алюминиевых конструкций. Полная занятость, гибкий график, возможно трудоустройство без опыта. Предусмотрено обучение, требования, ответственность, исполнительность, отсутствие вредных привычек. Зона поиска сотрудников «Опаство», «Буинск», «Кайбицы», «Тетюши». Контактный телефон 8-93-93-96-90-91.
10: Матулина үзенең «Мин башка» дип исемләнгән концертына чакыра. Бу гади генә концерт түгел, ә аның иҗат юлы турында музыкаль хикәя. Монда сез яраткан хитларыгызны һәм беренче тапкыр яңгырыячак өр-яңа җырларны ишетерсез. Күңелле сюрпризлар да булачак. 11 сентябрь Чулпан мәдәни үзәге. Билетлар сатуда.
5: Казан 2026 ел.
11: Болгар радиосы фестының рәсми

0: Яғанашысы Knauf түзіліш бизау материаларын жетіштіруші компания.
1: Knauf Rodband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rodband – подходит для любой бригады.
2: Болгар радиосы рекламы хизмета телефона 570-50-95.
3: Лилияна Ирназарова.

0: Чермішен 107.7 FM.
1: Бұлғар радиосында реклама.
2: Жерлі сәлем радио топшыруының иғанашесі Дом сантехники и плитки кебіті. Шахси ишмекер Мәрдан Шаназиля Анас қызы.
3: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
4: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание 129.
5: Их ты бар! Их ты бар!

0: Ауыл сұлушы радио тапшырының иғанашысы Сельхозмаш.
1: Жоопылығы шекленген жамғияты.
2: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, бороны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
3: Булгар радиосы фестнің иғанашысы әлбәтті милли туңдырмасы. Шәхси ешмәкәр Нұрисламова Ойгіл Ришатовна.
4: Татарстанның бұлындары һәм урманнарының шиста сулар білән тұқландырылған жерлерində. Жилек һәм үлән исі білән тұғыландырылған сөт. Бары тек жерлі, бары тек үзі бізнікі. Әлбәтті, милли туңдырма.
5: Булгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95. Илшат Сафин.

0: обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество, российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
1: Давлян. Бірден-бір Копатламас тамаша сізнің шахарды. 9 октябрь. Казан. Пирамида. Концертнің махсус кунағы Ильсия Бәдрединова. Ешеклеу 6+. 2026 ел.
2: Яна Татар Жира Олта. Гала-концерт. Ирка Зайна Бәдрединова. Нафет Нигматуллин. Рустам Асаев. Роя Спасибов. Гүлсерин Абдулина. Азат Абитов. Гүлнас Сафарова. Искандар Хайруллин. Эм башкалар. Махсус кунак. Рустам Набиев. Конкурс хитлары. Эм Хёна Зимушлер. 16 сентябрь. Пирамида.
3: Ящиклёвы Олта Плюс.
4: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow.
5: 8-987-213-60-13.
4: Чип и Дейл. Всегда построят.
6: Банк ВТБ ПАО.
7: Татарстан Республикасының отказ

0: Күтәші концертларға рәхим итегіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябрь, Қазан, Уникс.
1: Вознесенск тракты бойынша барушылар үшін мәлімет. Сливки, лояльлік программасы қысаларында түләуілі участок үшін Ақбарс банкі картасы білен түләгіз. Әм түләмні 10%-қа қадар кере қайтарығыз.
2: Реклама ПАО «Ақбарс банк». РФ «Узәк банкының» 2015 елының 12 августыннан 2590 номерлі лицензиясы. Толырақ мәлімет «Ақбарс.ру» сайтында.
3: Болғар радиосы фесінің титулы иғанашысы Санчи Қытай медицинасы хазинесі. Шахси шмәкәр Чен Лидзюнь.
4: Устали от городской суеты и бесконечных дел? Всего 2-3 дня в санатории Бакирова, и вы снова полны сил. Вас ждут целебные минеральные воды, профессиональные процедуры и безграничное расслабление в современном спа-комплексе. Подробности по телефону 8 800 200 ровно 6923. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Бары тек 12-ші, 13-ші сентябрьдә генә Этажи компаниясы тарафыннан Казан молда күчемсез милек ярминкәсе күргәзмәсе була. Яңа тораклар, фатирлар һәм йортлар өчен махсус ташламалар. Сезне 3-нче катта көтеп калабыз. 18+ 2026 ел. Барлык мәгълүмат etajina.com сайтында.
3: Болгар радиосы фестның генераль иганәчесе Таттелеком акционерлык җәмгыяте.
6: Элемтә өчен азрак түләргә, ләкин үз номерыңны саклап калырга телисеңме? Литайга күч. Ел буена айга 325 сумнан башлап, шиксез интернет һәм шелтәр ишендәге шиксез шалтыратулар. Номерыңны бушлай күчерәбез. Бик хави, Литай.
2: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр. Тулырак мәгълүмат litay.ru сайтында.
7: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Елмай.
8: Елмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Елмай. Вкус настоящего. Потому что мы знаем, как это должно быть.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
10: Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гыйльфанова.

0: Рассчитываю Ulta Plus.
1: 7 сентябрь. Акбарс Арена стадиона. Рубин Ахмат. Топ Йолдос Султан Лагучев. Программа 18 сағатта башлана. Билетлар клубның ресми сайтында.
2: Мечтаете о празднике, который запомнится надолго? Встречайте Новый год в санатории Бакирова. Наш праздничный банкет – это яркие эмоции, вкусная еда и веселая программа для всей семьи. А каникулы станут не просто отдыхом, а настоящим восстановлением. Подробности по телефону 8 800 200 ровно 6923. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Яңа күзге коллекция. Порт сауда узагында һәр вакыт түбән бәяләр. Куртка һәм пальтолар, свитер һәм толстовкалар, шалбар һәм джинсы шалбарлар. Күпләп сатып алу бәясеннән аяк киемнәре. Порт сауда узагы. Казан, Оренбург тракты 160-нчы йорт.
4: Камал театрының көнчығы залында «Токташ» «Югалған моторлық» байопик спектакілінің премьерасы. 19-ші һәм 20-ші сентябрь. Автор Юлдыз Миңнулина, режиссер Лилия Ахмәтжанова Нурель. Татар шағырының язмышы һәм оның күреші. Билетлар сатуда 16+.
5: Болғар радиосы фестінің генераль иғанашысы Соба Мойсыр комбинаты жауапылығы шекленген жәмғияті.
6: Күзінің оңышы ешәтә, қышның қорында әмі, яз жиһанға жаны нүре. Әжейнің бар, ұз дәмі, жәй дәмі, тамлетті майында, тамлетті кебетлерден сұрағыз.
7: Ертенгі шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбината. СПС СК Елмай.
8: Елмай, мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Елмай, вкус настоящего, потому что мы знаем, как это должно быть.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
10: Алсу һәм Азат Фазлыевлар.

0: бір қопытланмас тамаша сіздің шәһәрде. 9 октябрь, Қазан, Пирамида. Концертінің махсус қонағы Илсия Бәдрединова. Кешікле 16+, 2026 жыл.
1: Устали от городской суеты и бесконечных дел? Всего 2-3 дня в санатории Бакирова, и вы снова полны сил. Вас ждут целебные минеральные воды, профессиональные процедуры и безграничное расслабление в современном спа-комплексе. Подробности по телефону 8 800 200 ровно 69 23. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Татарстан Республикасының отказы

0: фейка. Ваше волнение и стресс на руку мошенникам. Не действуйте на эмоциях. Проверяйте информацию.
1: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

0: радиосы.
1: Выборы 2026.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Выборы 2026» в студии Гульнас Рашитова. Мы продолжаем серию эфиров, посвященных предвыборной агитации. Совсем скоро нам предстоит определить новый состав Государственной Думы Российской Федерации. Напомню, что в этом году голосование на выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва будет трехдневным и пройдет 18, 19 и 20 сентября. На них будет избрано 450 депутатов по параллельной избирательной системе, где 225 депутатов будет избрано по одномандатным округам, а еще 225 по партийным спискам. Напомню, что в федеральном бюллетене представлены 10 политических партий, и у каждой из них есть свой план развития страны. Сегодня в рамках программы «Выборы 2026» мы прослушаем агитационные материалы партии. По закону, Булгар Радиус предоставляет кандидатам равное эфирное время, а очередность выступлений определена жеребьевкой. Сейчас мы услышим агитационные материалы партии «Родина».
3: Партия «Родина», номер 7 в избирательном бюллетене.
4: Враг должен быть уничтожен. Других вариантов нет и быть не может.
3: Мы называем вещи своими именами. Мы защищаем то, что нам дорого. Нашу землю, наши семьи, наше будущее. Пока другие говорят, мы действуем. За сильную страну, за будущее, которое принадлежит нам. Голосуй за партию «Родина», партию настоящих патриотов.
2: На очереди агитационные материалы партии «Либерально-демократическая партия России».
5: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
6: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
7: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
8: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
9: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
5: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
6: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
7: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
8: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
9: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
5: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
6: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
7: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
8: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
9: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
5: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
6: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
7: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
8: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
9: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
5: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
6: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
7: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
8: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
9: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
5: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
6: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
7: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
8: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
9: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
5: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим

0: детям достойное будущее.
1: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
2: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
3: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
4: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
5: Сейчас прозвучат агитационные материалы партии «Новые люди».
6: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
7: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
6: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
7: Потому что люди важнее любых ограничений.
6: Люди для нас вообще прежде всего. 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
7: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
6: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
7: Потому что люди важнее любых ограничений.
6: Люди для нас вообще прежде всего.
5: Далее прозвучат агитационные материалы Коммунистической партии Российской Федерации.
8: Народное предприятие КПРФ. Здесь все для человека. Здесь доступное современное жилье. Здесь заработная плата 170 тысяч рублей.
9: Павел Николаевич, у вас в совхозе Ленина социализм.
10: Сергей Иванович, мы же знаем, в Зениговском не хуже.
8: На наших народных предприятиях дети бесплатно ходят в современные школы и детские сады. Здесь каждая вторая семья многодетная.
11: Все это результат работы ради людей.
12: У вас тоже успехи. На Орловщине рекордные урожаи, в Хакасии масштабное строительство.
8: Народные предприятия доказали свою эффективность. Они – пример для развития всей России.
13: А ведь так можно сделать везде.
12: Так надо сделать по всей стране. Человек звучит гордо там, где труд – основа, а справедливый закон. Народ должен жить, а не выживать.
8: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
14: Над нашей Родиной все больше угроз, но народ сохраняет достоинство, проявляет терпение и мужество. Цель власти – защитить граждан, стремится получить их доверие. Уходящее большинство Госдумы не нашло в себе ни воли, ни мудрости принять нашу программу победы. А эта программа не просто список мер. Это клятва верности нашим отцам и дедам. Это присяга идеалам справедливости, мира и дружбы. В программе победы мы никого не забыли и ничего не упустили. Главное в ней – забота о человеке, о труженике, о ветеране, о наших детях и внуках. Народ правит жить, а не выживать. Голосуй за КПРФ!
8: Народ правит жить, а не выживать. За социализм. За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене. Народное предприятие КПРФ. Здесь все для человека. Здесь доступное современное жилье. Здесь заработная плата 170 тысяч рублей.
9: Павел Николаевич, у вас в совхозе Ленина социализм.
10: Сергей Иванович, мы же знаем, в Зениговском не хуже.
8: На наших народных предприятиях дети бесплатно ходят в современные школы и детские сады. Здесь каждая вторая семья многодетная.
11: Все это результат работы ради людей.
12: У вас тоже успехи. На Орловщине рекордные урожаи, в Хакасии масштабное строительство.
8: Народные предприятия доказали свою эффективность. Они – пример для развития всей России.
13: А ведь так можно сделать везде.
12: Так надо сделать по всей стране. Человек звучит гордо там, где труд – основа, а справедливый закон. Народ должен жить, а не выживать.
8: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
12: «Человек – это звучит гордо», – сказал Максим Горький. Советская власть подняла этот девиз на свои знамена и добилась огромных успехов. «Человек – центр всего», – сказала Компартия Китая, – совершила грандиозный прорыв в будущее. «Человек – право жить,

0: а не выживать. Там, где социализм, там победы, там развитие и достойное будущее. Там человек звучит гордо.
1: За КПРФ. За социализм. Номер 8 в избирательном бюллетене.
2: На очереди агитационные материалы партии «Справедливая Россия».
3: Осенью прошлого года мы выбрали в качестве идеологии нашей партии патриотический социализм. Люди должны любить и гордиться своей страной, в случае необходимости защищать ее, как делают наши воины сегодня в рамках специальной военной операции. Но и государство же должно любить людей. Не олигархов, не банкиров, не толстосумов. Людей.
4: «Справедливая Россия» с любовью к родине, с заботой о людях. Номер 6 в избирательном бюллетене. Экономика должна служить людям, а не банкирам и олигархам. Решение Центробанка, разгоняющие цены под государственный контроль. Снизить ключевую ставку до 5%. Социальные товары по фиксированным ценам. Государство обязано защищать людей, а не монополии. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Сильное государство начинается с заботы о каждом. Доступная медицина, бесплатное образование, защита семьи и ветеранов. «Справедливая Россия» с любовью к родине, с заботой о людях. Зарплата 100 тысяч рублей, пенсия 60 тысяч. Фиксированные цены и ЖКХ под контроль. Мы за достойную жизнь. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Тарифы ЖКХ и ипотека – это узаконенные способы отъема денег у людей. Мы требуем для многодетных семей ипотеку по

вернуть коммунальные сети в собственность государства. Жилье – не роскошь. Справедливая Россия. За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Бедность в богатой стране – это не статистика, а тяжелая болезнь власти. Минимальная зарплата должна быть не менее 100 тысяч рублей. Минимальная пенсия – 60 тысяч. Каждому работнику – 13-я зарплата. Каждому пенсионеру – 13-я пенсия. Ежеквартальная индексация пенсии. Достойная жизнь – это реально. Справедливая Россия. За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Экономика должна служить людям, а не банкирам и олигархам. Решение Центробанка – разгоняющие цены под государственный контроль. Снизить ключевую ставку до 5%. Государство обязано защищать людей, а не монополии. Справедливая Россия – за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Тарифы ЖКХ и ипотека – это узаконенные способы отъема денег у людей. Мы требуем для многодетных семей ипотеку под 0%. Мы требуем заморозить тарифы ЖКХ. Жилье – не роскошь. Справедливая Россия – за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Бедность в богатой стране – это не статистика, а тяжелая болезнь власти. Минимальная зарплата должна быть не менее 100 тысяч рублей. Минимальная пенсия – 60 тысяч. Каждому работнику – 13-я зарплата. Каждому пенсионеру – 13-я пенсия. Справедливая Россия – за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Сильное государство начинается с заботы о каждом. Доступная медицина, бесплатное образование, защита семьи и ветеранов. Справедливая Россия – с любовью к родине, с заботой о людях. Зарплата – 100 тысяч рублей. Пенсия – 60 тысяч. Фиксированные цены и ЖКХ под контроль. Мы за достойную жизнь. Справедливая Россия.

Зеленые – это будущее для людей. У тебя есть возможность его выбрать. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.

За природу. За свободу. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.

Выбирай будущее. Выбирай свободу. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.

Зеленые – это будущее для людей. У тебя есть возможность его выбрать. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.

0: За природу. За свободу. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: Далее прозвучат агитационные материалы партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».
2: Партия пенсионеров за нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров за доступную медицину, свое жилье без пожизненных долгов, образование без поборов, честную пенсию и справедливые тарифы. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров за нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров за доступную медицину, свое жилье без пожизненных долгов, образование без поборов, честную пенсию и справедливые тарифы. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров за нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров за доступную медицину, свое жилье без пожизненных долгов, образование без поборов, честную пенсию и справедливые тарифы. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров за нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров за доступную медицину, свое жилье без пожизненных долгов, образование без поборов, честную пенсию и справедливые тарифы. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров за нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров за доступную медицину, свое жилье без пожизненных долгов, образование без поборов, честную пенсию и справедливые тарифы. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров за нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров за доступную медицину, свое жилье без пожизненных долгов, образование без поборов.

0: честную пенсию и справедливые тарифы. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров за доступную медицину, свое жилье без пожизненных долгов, образование без поборов, честную пенсию и справедливые тарифы. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров за нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров за доступную медицину, свое жилье без пожизненных долгов, образование без поборов, честную пенсию и справедливые тарифы. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров за нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Голосуйте за нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
1: Программа «Выборы 2026» подошла к концу. Следующую вы сможете услышать завтра в это же время.
2: «Выборы 2026».

0: Шулаймыни? Қазір сапшай салып қайталар екен.
1: Айда, сен де созып жүрме. Заказ білен қайтартсаң, автосалонлардан көпке арзанырақ. Телеграмда Татар Автоподбор каналына языл. Онда барсы да көрсетілген.
2: Бұлғар Радиосы ФС-нің рәсми еғанашысы Кнауф түзіліш бизау материаларын жетіштіруші компания.
3: Knauf Rodband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня, как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rodband подходит для любой бригады.
4: Иртенге шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбината. СПС СК Елмай.
5: Елмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Елмай. Вкус настоящего. Потому что мы знаем, как это должно быть.
6: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570 50 95.
7: Фирузе.

0: 47-84.
1: Әлігі сағатның иғанайшысы Рубин футбол клубы жоуаплығы шекіленген жамғайетті.
2: 7 сентябрь. Акбарс Арена стадионы. Рубин Ахмат. Төп елдіз Султан Лагучев. Программа 18 сағатта башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында.
3: Рубин футбол клубы жоуаплығы шекіленген жамғайетті. Украин 118 сезон башлығы 0-320. Қозан Кырлы уйке 0-2016.
4: Радиопрограмма «Радио Болгар» «Болгар Радиосы» зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: биоконсерванты и AgroStretch пленку. Телефон для связи 8-927-428-28-18. 8-927-428-28-18.
1: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8-800-230-878. Удобно, быстро, надежно.
2: Продажа грузовых мотороллеров от компании «Тант» сделана в Татарстане. Один из лучших помощников сельской местности. Цена от 239 тысяч рублей. Транспорт имеет ЭПТС. Сайт tantelectro.ru. Телефон 8-917-253-2010. 8-917-253-2010.
3: Болгар радиосы фестының генераль иғанашысы Таттелеком акционерлік жамғияты.
4: Элемтә үшін озырақ түлерге, ләкин өз номерыңны сақлап қалырға тілейсің мә? Литайға көш. Ел бойына ойға 325 сумнан башлап, шексіз интернет, һәм шелтәр ішіндәге шексіз шалтыратулар. Номерыңны бушлай көшерәбіз. Бихлави, Литай.
5: Акция 2026 жылының 31 декабрына қадар. Тулырақ мәлімет litai.ru сайтында.
6: Болгар радиосы реклама хызметі телефоны 570 50 95.

0: Бүгін 7 сентябрьда құрметлі Фарид Фаизулы Мифтаховның ғұмыр бейрамы. Оны ихлас көңілден тәбірек етебіз. Исәнлік саулық тілейбіз. Яқынларыңыз білен шатлықта бәхетте ешерген осы болсын. Сіз маңа лайықлы. Сіз бік көп игіліклер ішіліп, алтын ирекілі кіші. Аллахы тағаля өзігізіне де ердемінден ташламасын. Сізіні құрмет етебіз, бәхетке түрініп, еші өкісіні тілейбіз. Ең езгетлеклер білен бүтін дүния татар конгрессының Қозан бүлігі қам Қозандағы Нұрлат яқташылары есімінден Ғаламеддинова Рәмзия Дәулет қызы тәбірекле.
1: Этне 98.3 FM. Булгар радиосында реклама.
2: Жерлы сәлем радио тапшыруының иғанашесі Дом сантехники и плитки кибіті. Шахси ишмекер Мәрдан Шаназиля Анас қызы.
3: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
4: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань. Восстание 129.
5: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
7: Национальные проекты России.
8: 0+. Ихтибар! Ихтибар!

0: каждый из нас хочет оказаться в кругу своих. Тех, кто движется с тобой в одном направлении. Но когда речь идет о круговом движении, спешить не стоит. Если нет дорожных знаков приоритета, уступите дорогу водителю, совершающему движение по кругу. Расставь приоритеты.
1: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в «Диалог Авто».
2: Подробности на dialogauto.ru.
3: Салям, Фарид. Кореядан машина кайтартамалы.
4: Китана. Ишек.
3: Татар автоподбор турында білмейсің мүне? Алар Корея білен турдан турышли. Әрбір машинаны тикшерелер. Түләу банк баша. Барысы да шанышлы.
4: Иматтыру.
3: Юкла. Алар ашалғанда шақты яқша янға қала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын қаралы. Анда барысы да көрсетілген. Татар автоподбор. Тулрап
5: 8-937-293-45-65. Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow.
6: 8-987-213-60-13.
5: Чип и Дейл. Всегда построят.
7: Банк ВТБ ПАО.
8: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777. Код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Булгар радио СФС-ның титулы иранашесе Санчи Кытай медицинасы хазинесе. Шахси шмакар Чен Лидзюнь.
10: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерно, корму, уборочным комбайном «Дон Нива Акрос». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
11: «Диалог Авто» үстеме пойдаға ау сезонын оша. Бары тек бу айдағына біздің автосалонларда тенет автомобиллерінің борлық моделлеріне 24%-қа қадар ұтышлы бейелер. «Диалог Автода» ұтышлы бейелерге ау башлана.
12: Тулырақ мәлімет әм автосалонлардың адреслары dialogauto.ru сайтында. Акции сатуда автомобильдер болғандағы мәлді. Аферты түгіл.
13: Бірінші тапқыр Татарстанда тамашашы күтіп алған Лейла Ғалиева концертлары. 26 сентябр Соба, 27-сі Балташ, 28-сі Орша, 29-сі сентябр Қазан. 1 октябр Түбен Кама, 2-сі Әлмет. Ершіклеуі 6+.

0: Диалог авто. Үстеме фойдаға ау сезонын оша. Бары тек бу айдағына біздің автосалонларда Тенет автомобиллерінің борлық моделлеріні 24%-қа қадар ұтышлы бейелер. Диалог автода. Ұтышлы бейелерге ау башлана.
1: Тулырақ мәлімет һәм автосалонлардың адреслары диалог автонықтару сайтында. Акция сатуда автомобиллер болғандағы мәлде. Аферта түгіл.
0: 7 сентябрь. Акбарс Арена стадионы. Рубин Ахмат. Топ Йолдыз Султан Лагучев. Программа 18 сағатта башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында.
2: Ауыл сұлушы радио тапшырының иғанашысы Сельхозмаш.
3: Жоопылығы шекленген жәмғияті.
4: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
5: Иртенгі шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбината. СПС СК Елмай.
6: Елмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Елмай. Вкус настоящего, потому что мы знаем, как это должно быть.
7: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
8: Флюра Талипова Кулахметова.

0: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
1: Единый сентябрь. Акбарс-арена стадиона. Рубин Ахмат. Тэп Йолдыз. Султан Лагучев. Программа 18 сағатта башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында.
2: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
3: Иртәнге шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбината. СПС СК Елмай.
4: Елмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Елмай. Вкус настоящего. Потому что мы знаем, как это должно быть.
5: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

0: посвященная чувашским традициям и гостеприимству. В программу фестиваля вошли экскурсии по поселку с посещением озера и родника, презентация и дегустация национальных чувашских блюд, а также мастер-классы по кулинарному искусству. Яркие творческие номера представили самодеятельные коллективы Верхнеуслонского района и специальные гости из города Канаш Чувашской республики. Для всех желающих работали фотозоны и музей под открытым небом, где можно было узнать, как жили, трудились и праздновали чуваши в Поволжье через предметы быта, костюмы и инструменты. Местные жители развернули на поляне настоящий пир. Домашние закуски, ароматное мясо на мангале, наваристая похлебка, румяные блины, а главное – душистый чай из самовара на углях. Как отметила автор и идейный вдохновитель гастрономического фестиваля чувашской кулинарии «Евача Фест» Лилия Галимулина, мероприятие стало возможным благодаря выигранному ею гранту в рамках республиканского проекта «Курше» при поддержке «Раиса Татарстана».
1: Среди тысячи заявок моя заявка выстрелила, я стала победителем. И благодаря этому гранту в Верхнеуслонском районе, маленьком таком районе, у нас появилась шикарная возможность провести 4 гастрономических фестиваля. Первый фестиваль это был Бялешвец, который проходил в татарской деревне. Второй фестиваль проходил у нас в русской деревне. И мы раскрыли секреты русской кулинарии. Фестиваль назывался Окрошка-фест. Третий фестиваль прошел в моем собственном дворе, где я проживаю в селе Верхнеуслон. Мы, соседи, объединились и провели праздник гастрономический, где раскрыли все 3 культуры. В поселке Кирово мы раскрываем секреты чувашской кулинарии.
0: Создательница проекта Лилия Галимулина объяснила, как родилась идея гастрономического фестиваля.
1: Я более 7 лет работаю в сфере культуры, и мы развиваем традиционную культуру, обычаи, традиции. Мы пытаемся возродить все, что было забыто, чтобы наше будущее поколение это помнило и в своей жизни применяло. То есть мы пытаемся вернуться к истокам, корням своим, чтобы их не забывать, и наши дети ценили то, что передали наши бабушки и дедушки, и мы должны им бережно это передать. Поэтому я выбрала формат гастрономический фестиваль, потому что он очень интересен, востребован, потому что через желудок человек больше воспринимает информацию. И эмоционально, когда человек сыт, он больше запоминает.
0: Евача – это не просто слово, это приглашение к столу, к разговору, к единению культур. Лилия Галимулина рассказала нам, что такое евача.
1: Евачи – это национальное традиционное блюдо чуваши, одно из любимых. Если татары любят кастыбы, чпачмаки, все сделано из теста, да, туда добавляется у нас картошечка, мясо, у них тоже есть свои особенности. Они больше используют тесто, больше всего картошечку. Мясо меньше добавляют, конечно, но есть у них, конечно, мясные блюда, а евачи – это похоже что-то на чак-чак. Если тесто, сладкие шарики, мы заливаем медом, а они его посыпают сахарной пудры. Но есть у них и другие рецепты. Эти шарики делаются, оказывается, еще из творога.
0: Целью фестиваля было сохранить опыт чувашских народных праздников. Ведь это душа народа, надежда на доброе будущее. В них наша история, говорит Лилия Галимулина.
1: Цель гранта – объединить соседей, которые проживают в дворе. Курше-фест, он поддерживает те инициативы, которые проходят именно в дворовых пространствах, парковых пространствах. И цель его – именно объединить людей, чтобы они, как бы имея одну общую цель, что-то совместно провели, то есть какое-то совместное творчество было, созидательно. И праздники позволили нас объединить людей, соседей. Если говорить о празднике, который проходил в моем дворе, я 12 лет живу в Верхнем Услоне, и только в этот день я узнала практически всех своих соседей. То есть этот праздник позволил нам не только познакомиться, но и сплотиться.
0: Евача Фест стал яркой финальной точкой цикла «Этновкусы Фест». Фестиваль собрал множество гостей, подарил море эмоций, запомнился интересными встречами, улыбками и, конечно, незабываемыми вкусами. Завершился праздник большим хороводом. Люди разных возрастов и национальностей взялись за руки. И этот момент стал главным доказательством того, что народные традиции действительно объединяют. Программу подготовили Артур Фаляхов и Марат Аюпов. Всего доброго! Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Топмедиа». Клуб

0: Радиосында реклама.
1: Акбарс банк футболкарына зур кэшбэк алырға чыға. Тупқа тибу һәм гол! Акбарс банк карталары белән түләгәндә спорт матчларына 10% түләүне кире кайтарыгыз. Акбарс банк Татарстан Республикасының спорт банкы.
2: Сливки и лояльность программы сакшаларында. Реклама. ПАО Акбарс банк. РФ Узбек банк 2013 елгы 12 августына 25-90 номерлы лицензиясе. Тулырақ мәгълүмәт Акбарс нот.ру сайтында.
3: Давлян. Бердән-бер кабатланмас тамаша сезнең шәһәрдә. 9 октябрь Казан пирамида. Концертның махсус кунагы Илсия Бәдретдинова.
4: Яшикле 16+2026 ел.
5: Продажа грузовых мотороллеров от компании «Тант» сделана в Татарстане. Один из лучших помощников сельской местности. Цена от 239 тысяч рублей. Транспорт имеет ЭПТС. Сайт tantelectro.ru. Телефон 8-917-253-2010. 8-917-253-2010.
6: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow.
7: 8-987-213-60-13.
6: Чип и Дейл. Всегда построят.
8: Банк ВТБ ПАО.
9: Салам, Фарид. Кореядан машина кайтартам әле.
10: Китана.
9: Нишек?
10: Татар автоподбор турында білмейсің міне?
9: Алар Корея белән турдан тур эшли. Әрбір машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да шанышлы.
10: Кыйбаттыру?
9: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын кара әле. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулыр
11: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Компания «Дамилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Дамилк» – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
13: Ауыл сұлышы радиотапшырының иғанашысы «Сельхозмаш» жоуапылығы шекленген жамғияты.
14: Компания «Сельхозмаш» – официальный дилер завода имени Медведева «Solar Fields» «Сармат» предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». «Сельхозмаш», Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
15: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: радиосында реклама.
1: Камал театрының күншіғыр залында «Токташ» «Юғалған моторлық» байопик спектаклінің премьерасы. 19-ші һәм 20-ші сентябрь. Автор Юлдыз Миңнулина, режиссер Лилия Ахмәтжанова Нурель. Татар шағырының язмышы һәм оның күрәші. Билетлар сатуда 16+.
2: 2026 ел. Устали от городской суеты и бесконечных дел? Всего 2-3 дня в санатории Бакирова, и вы снова полны сил. Вас ждут целебные минеральные воды, профессиональные процедуры и безграничное расслабление в современном спа-комплексе. Подробности по телефону 8 800 200 ровно 69 23. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
4: Болгар радиосы фестының титулы иранашесе Санчи Кытай медицинасы хазинесе. Шахси шмакар Чен Лидзюнь.
5: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow.
6: 8-987-213-60-13.
5: Чип и Дейл. Всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
7: Ихтибар.
8: Ихтибар.
7: Ихтибар. Булгар радиосы тәкъдим итә.
5: 12 сентябрь Татнефть аренада.
9: Булгар радиосы фест.
5: Популяр җырчылар,
9: дәртле җырлар,
7: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
5: Килегез.
9: Татнефть аренаның бозын
7: бергәләп.
10: 2026 ел, яшьлекле 6+.
4: Булгар радиосы фестның генераль иганачысы Таттелеком акционерлык җәмгыяте. Рәсми иганачы Кнауф төзелеш бизау материалларын җитештерүче компания. Булгар радиосы фестның иганачысы әлбәттә милли тундырмасы. Шәхси эшмәкәр Нурисламова Айгел Ришатовна.
11: Татарстан Республикасының

0: Кезекте концертларға рәхим итегіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябрь, Қазан, Уникс.
1: Продажа грузовых мотороллеров от компании «Тант». Сделано в Татарстане. Один из лучших помощников сельской местности. Цена от 239 тысяч рублей. Транспорт имеет ЭПТС. Сайт tantelektro.ru. Телефон 8-917-253-2010. 8-917-253-2010.
2: Ауыл слушы радио тапшырының иғанашысы Сельхозмаш.
3: Жоопылығы шекленген жамғияты.
4: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58.

0: поддержке Госавтоинспекции МВД России федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
1: Если вы стали жертвой мошенников, нужно действовать быстро и последовательно. Во-первых, немедленно заблокируйте карту. Позвоните в банк по официальному номеру или сделайте это через мобильное приложение. Во-вторых, как можно быстрее напишите заявление в банк, укажите все детали. В-третьих, обратитесь в полицию. Подайте заявление о мошенничестве. Это поможет в расследовании. Не теряйте времени.
2: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.